0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Ненавижу караоке, лохи, сука, лохи!

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется, все мы

0: Эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: In Ukrainian is Dicky Fancy. In English is Wild Dances.

0: listening to Ruslana, and we are getting sentimental for home. I miss Carpet and Borsch, Sir, Vareniki, Smetana. I wanna send greets to my mom and village. Серега!
1: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Ха. Свободный город! Же, встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Че, все будет нашим!

Нет друзей и нет приятелей. Нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется. Все мы

0: Vladivostok FM. Real music, not ringtones. How do you listen to music on a speaker the size of a penny? Катастрофа!
1: Ты ходишь в нижнем белье по квартире моей. Я понимаю, лето жарко, но меня пожалей.
0: Руслан, I'm bringing a little European charm to America. Hey, hey! Kind of like a modern-day Mayflower. Only today we don't burn witches. We encourage them to run for president!

0: dirty city. Hello, Howe Beach. Hello, women. Buying $800 fashion jeans while the world stars. Truly, we love Liberty City, but it's crazy. Hello, this is Radio Vladivostok. It's freaking cold here. Ukraine is much warm.
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: Улыбайтесь, живите каждым мгновением. With Wiz Wireless. Сфотографируйте себя в полном восторге. И тут же пошлите эти снимки друзьям. Развлекайтесь с разнообразными звонками. Запечатлейте Boss Changing at the Gym. Благодаря тому, что печатание текста займет в 20 раз дольше, чем телефонный разговор, избегайте людей и не теряйте напрасно время. Это уникально одинокое, пассивно-агрессивное будущее Wiz Wireless. Wiz Wireless. Do the social vibe.
1: Mama's music in Liberty City. It's Vladivostok FM.
2: Yo, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Же, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, yo. We gonna own this motherfucking city. Че, все будет нашим.

0: FM, real music, not ringtones. How do you listen to music on a speaker the size of a penny? Катастрофа!
1: Ты ходишь ниже белья по квартире моей. Я понимаю, лето жарко, но меня пожалей.
0: Руслан, I'm bringing a little European charm to America. Hey, hey! Kind of like a modern-day Mayflower. Only today we don't burn witches.

0: Hello, Hope Beach! Hello, women! Buying $800 fashion jeans while the world stars. Truly, we love Liberty City, but it's crazy! Hello! This is Radio Vladivostok! It's freaking cold here. Ukraine is much warm.
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня

0: Радио для восточных европейцев Liberty City.
1: Владивосток FM.
2: I'm wild, wild, wild. I'm Ruslana, and these are Dikitani.

0: everybody, this is Radio Vladivostok, bringing you top quality European culture. Kalinka, malinka, malinka, maya, hop, hop, hop, Серега!
1: Йо, физкульт, привет, Liberty City, свободный город, Джи, встречайте русского парня, салют всем блатным костям, йо, we gonna own this motherfucking city, Джи, все будет нашим.

0: так живу.
1: I want the American dream. I want to be fat and afraid.
0: Из-под колес искры, из-под колес искры. Ты живешь здесь, ты должен быть быстрым. Не стоим на месте, мы не стоим на месте. Здесь

0: Odyssee. Из Владивосток FM.
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустых.
2: Hey, hey, la-la-la-la. We're playing some top Eastern European music for the Eastern Europeans here in Liberty City. Maybe you turn off your MP3 player and listen to something new. Go!

0: While all of America's pop stars having nervous breakdowns and going to rehab. It's good to have wild energy, but not the kind that requires you cook it in a spoon. Hello, Liberty City! Let's get some wild energy moving here today on Vladivostok FM!
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

0: эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Okay, here is good band. It's Split. Keeping all Eastern European communities together!

Нет друзей и нет приятелей. Нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется. Все мы

FM, real music, not ringtones. How do you listen to music on a speaker the size of a penny? Катастрофа! Hello, Liberty City! Let's get some wild energy moving here today on Vladivostok FM! Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня

0: not Ukraine hip-hop, but we have it here. Разом нас багато, нас не подолати. Eastern Europeans don't rap about toilet paper or money. We sing about the struggle. Здравствуйте, товарищи! Maybe you have heard of it.
1: Свободный город! Джи, встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Че, все будет нашим! Ваша

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Hey, everybody! You are listening to Vladivostok FM. Music from the East here in the West. Which is why we call it Vladivostok. Stuff from so far east, it's virtually west. You see, the earth is, I believe, round. Oh, I believe it's a joke.

0: Martina from Poland.
1: Ja uwielbiam to radio stację.
0: Vladivostok FM.
1: Vladivostok FM.
2: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, оскомина треснутой на зубах.

0: listening to Ruslana, and we are getting sentimental for home. I miss Carpetta and Borscht, Sir, Vareniki, Smetana. I wanna send greets to my mom and village.
1: Йо, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Же, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Че, все будет нашим.

Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: Эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: На-най-на-на-на. Hey, hey, what a beautiful night. На-най-на-на-на. Get into the woods. На-най-на-на-на. Maybe dance with the wolves. На-най-на-на-на. Hey, hey, but be careful. Some of them are muggers.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: This is Radio Vladivostok with you, DJ Diva from the East, Ruslana.
0: Hey everybody, this is Marrakesh for you.

0: Don't give our people a bad name. No more shooting, no more shouting. Only great music and maybe a track from me, if you are nice.
1: It is Владивосток FM.
2: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, оскомина треснутой на зубах.

0: технология. Я хочу, чтобы мой мужчина был как можно ближе.
1: Давай поближе.
0: Еще ближе.
1: Приблизьтесь фолликулярно.
0: Такой близости мне недостаточно.
1: Это как раз то, в чем нуждается каждый мужчина. При создании этой бритвы мы учли все последние достижения науки и техники.
0: Excelsior Extreme 9.
1: Экстремальный Excelsior 9.
0: 9 Blades of Glory.
1: Некоторые ученые работают над покорением космического пространства или в области нанотехнологии, а мы над улучшением приборов для бритья волос.
0: Excelsior Extreme 9.
1: Real men don't just shave their face.
2: Еще ближе.
1: Ваше лицо будет таким же гладким, как попка младенца. Нам всем известно, как женщины обожают попку младенца. Лезвие всего $18 за пару.
0: It's follicle clothes for extreme glory.
1: Excelsior Extreme 9.